Сарана за спарами школа школа. На там боку света стажи я на славу сова сит совершит все цукали. Ключи там шма от дом из нас вообще.